своей красотой каждой частицы земли. Солнечный мат отражает бесконечный путь.

Меня с ним отражает бесконечная затонка. Листья, падающие на воду, создают зеленым взором ее поверхность. Рост течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу воды. Все наше небо отражает бесконечную затонку. Листья, падающие на воду, создают зеленым взором ее поверхность. Рост течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу воды. Все наше небо отражает бесконечную затонку. Листья, падающие на воду,